Ты меня трошкой слепти серди, аки своим госермиле мос, до висада отменти. Мейлес эйстрингос клайонейся, сілоя было герой. Лаукем каздень неиманомо,

родной ждавей, а готові йо спарной, толулей в мейлис бурімис, лаукю тебя сам жінай, шоке сердис лайкою остоя, гріжу лоратый толи, тулик шешили с пенярима, гришти отгал не галит.